Чукотка присоединилась к всероссийскому проекту «Чистая Арктика». Как сообщает правительство региона, в этом году волонтеры соберут мусор в 7 районах и 18 населенных пунктах. Первой точкой уборки стал Певек в микрорайоне Коса. За один день участники вывезли 8 тонн металлолома и 20 кубометров мусора. Параллельно продолжается подъем затонувших кораблей. В заливе Креста планируют вытащить 5 объектов. 2 судна уже находятся на берегу, еще одно подняли из воды. Отмечу, что проект «Чистая Арктика» работает на Чукотке с 2021 года. В прошлом году добровольцы собрали 40 тонн металла и более 150 мешков мусора. В акции участвуют студенты, сотрудники предприятий и общественных организаций. Завершится сезон уборок в конце сентября большим субботником в Анадыре. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленную стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как пишет ТАСС, один из приоритетов – сокращение досмотра грузовиков на границе с нынешних 35-50 минут до 10. Ускорить процесс поможет цифровизация контроля. Электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков станут частью перспективных моделей всех пунктов пропуска. С 1 января следующего года эта модель станет стандартом при строительстве, модернизации и реконструкции переходов. Также планируется применять предварительные декларации на товары и развивать электронное декларирование. Разведывательный самолет НАТО четвертый день подряд совершает полеты у границ Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости. Воздушное судно вылетело с польской авиабазы имени Станислава Скальского и облетало южную границу российского эксклава. Согласно полетной истории, самолет регулярно патрулирует этот район с 14 сентября. Ранее Калининградской области заметили немецкий самолет. Кроме того, 12 сентября Польша предложила провести агрессивные учения рядом с регионом. Дмитрий Песков сообщил, что Россия принимает необходимые меры для безопасности области. Он подчеркнул ее особую важность. И в завершении выпуска. Полиция в Австралии начала платить водителям за то, что они трезвые. Как пишет газета РУ, автомобилистам, у которых проверка не выявит алкоголь, могут вручить сертификат на 20 австралийских долларов. Это чуть больше 1000 рублей. В сентябре полиция планирует раздать 100 таких ваучеров. Акцию запустили на период футбольных финалов и школьных каникул, когда на дорогах становится больше машин. После завершения эксперимента организаторы оценят его результаты и решат, стоит ли продолжать эту программу или нет. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!

Ну что, надеюсь, вы нас тоже легко найдете в любом месте, потому что можно слушать нас на дороге при помощи приложения Radio Player или на нашем сайте Радио Пурга. А еще пока у вас руки заняты, можно попросить вашу умную колонку включить Радио Пурга и, конечно же, слушать нас все время на частоте нашей, которая может быть 102,8 FM, а может быть 101,6 FM. И, конечно же, не забывайте о том, что сегодня пятница. Да, всем привет в студии. С этого момента Арина Припелкина. Рада снова быть с вами в эфире, делиться самыми теплыми волнами даже в пасмурный день. Ну и, конечно же, добавлять немного романтики в эту пятницу, как с группой «Моя Мишель». Ну и, конечно же, следить за главным. 12.08 на часах, 18 сентября, за окном плюс 9. И важная информация. Стартовали трехдневные выборы. Обязательно, друзья, найдите время, зайдите на свой избирательный участок, проголосуйте, ведь именно так мы вместе строим свое будущее. От всей души просто желаю отличного настроения, бодрости, уверенности в каждом шаге. И пусть день будет светлым, несмотря на тучи, а впереди ждет только хорошее. Ну и еще одна особенная песня в исполнении Анастасии Рентувьи. Песня о женщине.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». «Езда по правилам».
1: Ну что, друзья, начинается викторина «Езда по правилам». Правила все те же. Нужно вовремя дозвониться, желательно первым, увидев наш пост в телеграм-канале «Пургарадио», либо в канале «Макси», тоже «Пургарадио». Ну и, конечно же, ответить на вопрос тот самый, который очень важен и который вы ждете ежедневно. У нас есть дозвонившийся. Это Наталья. Наталья, добрый день. Наталья, вы меня слышите?
2: Да, да, да, слышу.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, вы уже успели проголосовать сходить?
2: Да.
1: Здорово, какая вы умничка. Давайте попросим, чтобы все слушатели тоже обязательно это сделали, не затягивали, сходили, проголосовали за свое будущее. Ну и, конечно же, вы готовы ответить на главный вопрос сегодняшнего дня?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Вы, насколько я помню, недавно за рулем?
2: Да.
1: Лет 5?
2: Да.
1: Ну вот видите, а какого цвета у вас автомобиль? Я еще этого не знаю.
2: Серебристый.
1: А, нет, я это знаю. Все, я поняла. Это я тоже знаю. Хорошо. У вас не супруг ездит случайно?
2: Нет, сама.
1: Сама. Ну, тогда для себя делаем небольшой пятничный подарок. Сегодня у нас пятница уже в разгаре, впереди выходные, и самое время заправить своего железного коня. И у нас сегодня следующий вопрос. Представьте, на дворе наша чукотская осень, сырость, слякоть, вы едете по трассе. Ну, предположим, это трасса. И тут раз закончилась жидкость для омывания стекол. Дворники только грязь размазывают. Видимость ноль. И как по заказу, прямо на обочине стоит предприимчивый продавец с заветными канистрами тот самый омывайки. Хотя я не представляю эту ситуацию у нас, но представим ее. Вопрос, а можно ли вам остановиться у обочины, чтобы купить и сразу залить незамерзайку? Варианты ответов. Можно. Это первый. Второе, можно, но только съехав за пределы проезжей части. И третий вариант, нельзя. Итак, какой вариант вы выбираете?
2: О, даже не знаю.
1: А вам картинка видна, кстати?
2: Да, видна, видна. Но я считаю, что можно, наверное, при условии, что не создавая помех другим автомобилям, транспортным
1: средствам. Вот мне интересно, а сам вот этот вот желтенький автомобиль не создает помеху?
2: Который продает омывайку? Нет, да, он вот стоит, видите, за пределами, он стоит на обочине.
1: Тут нам даже стрелочкой показывает, что нужно за ним стать аккуратненько и, видимо, что-то у него купить. Так что, можно, не, можно, но только съехав, можно или нельзя?
2: Давайте можно.
1: Можно.
2: Да.
1: Ну что, давайте посмотрим, можно или не можно. Вы сейчас это узнаете по звучку.
2: За пределами, да?
1: У нас же были два «можно», а вы выбрали просто «можно». На самом деле, мне кажется, нужно было... Нужно было сделать кое-что иначе. Итак, полезности от Госавтоинспекции Чукотки для всех, кто сейчас за рулем, я расскажу. Пока что, если есть у вас приветы, передайте, пожалуйста.
2: Ну, передаю приветы всем, кто слушает радио «Пургу», всем, кто участвует в вашей очень полезной программе «Викторине». Вот. И хочется, давайте жить дружно, уважать друг друга на дороге.
1: Отличные полезности, рекомендации были от Натальи. Тоже спасибо большое, Наташа. Вам хороших выходных. Ну и да, на дорогу, обозначенную знаком 5.3, дорога для автомобилей, распространяются строгие требования раздела 16 правил дорожного движения России. Ровно такие же, как для автомагистрали. Остановка здесь разрешена только на специальных площадках, которые обозначены знаком 6.4, парковка, или 7.11, место отдыха. Ни того здесь нет, а за стихийную покупку на обочине вам грозит не только чистый лобовик, но и штраф 1000 рублей по части первой статьи 12.11 КОАП России. Алексей, Наташа, спасибо вам большое, вы блестяще справились. Ничего, что ответ был чуть-чуть неточный. Мне кажется, что здесь главное не победа, а главное просто вспомнить, насколько вы помните эти правила. одну галочку себе поставили, тем более таких ситуаций у нас быть здесь практически не может. Это так, на будущее, если вдруг будете на материке. Но самое главное, друзья, напоминаю всем, учите правила дорожного движения, слушайте радио «Пурга», пусть ваши дороги всегда будут в безопасности, а мы двигаемся дальше, слушая музыку.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню слоеные лепешки а-ля роти. Что нам для них понадобится? Из указанного количества ингредиентов получается 8 средних лепешек. Итак, подготовим 480 граммов муки, 320 миллилитров теплой воды, чайную ложку соли и 70 граммов сливочного масла. Как готовим? В большой миске смешаем муку и соль. Постепенно вливаем теплую воду и замесим мягкое, слегка липкое тесто. Месим не менее 10 минут до эластичности. Разделяем его на 8 равных кусочков, формируем шарики. Смазываем их тонким слоем растопленного сливочного масла, накрываем полотенцем и даем отдохнуть полчаса. Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг примерно 15-18 см в диаметре. Смазываем поверхность тонким слоем сливочного масла, сворачиваем в рулет, затем сворачиваем рулет в спираль. Повторяем с каждым кусочком. Накрываем полотенцем на 10 минут. Теперь аккуратно раскатываем каждую спираль в тонкую лепешку, получится слоистая структура. Разогреваем сухую сковороду на среднем огне и жарим лепешки по 2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. При необходимости смазывайте поверхность небольшим количеством масла для хрустящих краев. Готовые лепешки складывайте стопкой и накрывайте полотенцем. Так они останутся мягкими внутри и хрустящими снаружи. Ну а для начинки можно использовать все, что душе угодно. Творожный сыр и рыбу, сыр и ветчину, свежие овощи и соленый творог, омлет и докторскую колбасу или сочинить начинку из того, что есть в холодильнике. Так что рецепт универсальный и разнообразит не один ваш завтрак. Пользуйтесь! Приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

Я теперь знаю, откуда Мумитроль взял это. Немецкая группа, вы только вдумайтесь. Названная в честь монгольского хана Чингисхан. С пафосом поет про японских воинов. Логика диска 80-х прекрасна и беспощадна. Вообще, кодекс чести на танцполе соблюден полностью, так что претензий нет. 12:49, почти 50 минут в Анадыре на Чукотке. Если самураи решали все вопросы катаны, то современные ковбои предпочитают танцевальные дуэты. Главный электронный хитмейкер планеты Дипло и экс-баскетболист и нынче кантри-певец Эдриан Мюррей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хпалим гельхит, который пыль, ты гаменан мглаули, а умни на пенелькут. Чукот, как юр, гамгольхина, таун, калит, йо, льотэм. Амгроц, это ина, округа, квентелин, это нерехли, кин, мнгит, кин, нраха, калит, йон, ватэм. Калит, йор, гатринлин, это нгрон, альом. Наматвал, регион, кина, нара, калит, йон, это депутаты Госдума, тэнк, ама округа, кина, парламента, кина, анк, ама совет депутатов, гурель, кин, анк, аминентель, неска, кина. Минкре, нанамгашауркана, председатель Калитио комиссии Акен округа Николай Гончаров, наматвалят на хитпыль атхенет Калитио скаукэ. Нгатаха Владислав Кузнецов, Калитио скаукэ гэтэн енлинет Минке мишгантин мавьялинат Калитион вот. Чукот как нерепет катейкнет кликин мнгиткин мроер рат мюсертен мс уйет мутинги викрен сенгет мюситин нан мслигена вуйвудам намака. Минкре нан мусаур кат округа кина правительства и пым. Амас о мюсити пасеткой ошкалтенер гере. Минкре нан мусаур кнерам регион кина фонда кина капремонта. Алена Шеметова, мюсертен мс атене толь нынтин маухен атын кама тарантайки сияның атныреткене танкайы квейнери усетыка. Аннан мслинген анаматвара кен еплет кулхен ат мюсетте. Анка гентурат вэвшен ат рангарган онкасен ат эунгилсет мимсилет кунен ат гуурэсэк раваттеры Чукотская ганрмэсен ат мимсилет кунук. Кинете хамсус атем в энгак на подкатейках и нет рангаргнон касен атем омьёрси трес хатен камимхилит кунен атем Билибинский район канен турет вёхен ат нира крес хатен кама омьёрсит кунан атем пэке кан кама гуреся капэвасе вуйвэнам намак нан турет вёхен ат рангаргнон касен атем Чукотский район, Амаш Орсайот, Тетенкевн, Милисит, Тигенер, Рунасихин, это округа, кена, департамента, и Патарангарга, кена, жакиха.

чукут кака гос органа нерени катвунет мюсит тивен ратиргет нота веренат этен ама ахвеке ус этем анхан мюсиртен мас ангепири син депутата округа кина дома кин нерекли кин мангит кин нер апарол каусесия кам алапан унгтопсит кокам мюсиртен мас на тенке унги гутентел син прокурора регион кин Виталий Бондарев Юра Винрети Гутитл Трисис Авон Шехинат Кальсинкина Асок Лемнеур Исина Анкерен Депутата Непирин Нететан Каунгургетен Матвара Исет Кургетен Яйвас Нана Натен Камнота Верингат Сети Депутата Нренке Чутвен Хенет Рос Анре Тиргет Наматвас Эте Округа Кенен Кама Нренье Хатвен Хенет Мюсир Вусик Эрмек Рен Чукотский район, нерепат катейкангнет, нира, как азет корат, минкрен, анамгасауркан, Владислав Кузнецов, регион Романинга, аманит клекен, амгроткин, миллион, те федеральный манип, подкатайкан веты, казет корат, казет коран, урекин, нерен турет веуган, масеты, аван меусит, теренсен, туэзекин, казет корак, сама, нара, Нарай пангната натурхенет янангат кезину юеткене нерепаткатейкангна нирен гивика нарамгонгната 2028 гивик ангат нерепсеткунгната 2029 гивик. Анканай патапсеткуркан атау нанмасленс атау нетым.

0: Это не ностальжи, это все-таки группа «Звонки», и волна ностальгии прошла. Возвращаемся в реальность. Чуть-чуть тепла от меня, Арина Перепелкина, с вами на Радио Пурга. На часах 13.08 и пятница по-прежнему 18 сентября. За окном в Анадыре сегодня облачно, плюс 9, ощущается как плюс 7. И сегодня в России, помимо начала выборов, еще отмечается День секретаря. Всем, кто знает, где чья папка, чей звонок и чья срочная задача, огромное спасибо. Конечно же, пусть кофе будет у вас крепким, начальство настроение, а срочность настоящая только по делу. Обещать легко, держать слово искусство, поэтому слушаем дальше Диму Билана. И самое главное, оставайтесь с нами.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте срочности, когда дедлайн резко повышает вероятность действия. У вас есть месяц на написание важного отчета. Вы спокойно пьете кофе и откладываете дело на потом. Но стоит руководителю сказать «нужно к завтрашнему утру», то вы выдаете готовый текст за 3 часа. Или собираетесь в отпуск. Месяц ничего не бронируйте. А за 2 дня до вылета вдруг находите и билеты, и отель. Мозг здесь не ленивый. Он просто экономит энергию до последнего. Пока ограничение по времени кажется далеким, мозг считает задачу низкоприоритетной. Но как только тикают часики, то включается режим фокуса. Все лишнее отбрасывается, и вы действуете максимально четко. Ну вот вам совет на день. Если задача висит неделями, то создайте себе искусственный дедлайн. Пообещайте коллеге прислать черновик к обеду или поставьте таймер на 40 минут. Мозг воспримет это как прямой сигнал к действию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто берег вашу энергию до момента реальной необходимости. А мы с вами теперь знаем, короткий искусственный дедлайн часто работает лучше, чем месяц свободных обещаний.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Знакомая всем уже давно гармошка из беспризорника от Hi-Fi. Песня про ребят, которые гуляют по городу без дел и забот. Романтика уличной свободы, да. Но знаете, что ученые из Канадского университета провели метаанализ 23 исследований и выяснили кое-что интересное. Прогулка может прокачать вашу креативность. Представьте, участники экспериментов после обычной прогулки генерировали намного больше нестандартных идей. И неважно, гуляли они на свежем воздухе или ходили по беговой дорожке в спортзале. Эффект был одинаковый. От 2 до 20 минут, чаще всего 8-15 минут достаточно. Ученые связывают это с тем, что движение снижает стресс, улучшает настроение и дарит мозгу свободу творчества. Так что, если вы устали от бесцельных прогулок, можно прогуляться, но лучше вызвать машину. И пусть вас везет профессионал, а вы сидите и думаете о великих идеях и слушаете хиты. Кстати, о великих идеях. Вот вам идея. Черная Лада, которую поет Мия Бойко. Классика жанра. Слушаем, наслаждаемся и мечтаем о вечерней дороге.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В мире существуют две силы – разум и воля. Разум анализирует, взвешивает, просчитывает последствия, а вот воля движет вперед, несмотря ни на что. Но что происходит, когда воля берет верх над здравым смыслом? А происходит волюнтаризм. Это вера в то, что человеческая воля способна преодолеть любые препятствия, даже если они объективно непреодолимы. Эта идея может вдохновить и вести к великим свершениям, но может и разрушить, если игнорировать законы природы, общества или, например, экономики. В философии волюнтаризм рассматривает волю как первичную силу, определяющую существование всего. Шопенгауэр называл ее «иррациональный, движущий мир без цели и смысла», а Ницше утверждал, что именно воля к власти лежит в основе человеческого развития. Территория.

Это был проект «Тихий океан» с вопросом «Где живет тишина?». На Чукотке мы, конечно, знаем пару таких адресов. Бескрайняя тундра всегда к вашим услугам. Тишины там хватит на всех. Но гораздо чаще звенящая, оглушительная тишина наступает в отношениях, когда двоим просто нечего друг другу сказать. И вот тогда покой внезапно превращается в изоляцию. Впрочем, страдать в тишине прошлый век куда лучше делать это под стильный танцевальный бит. Группа «Винтаж» и классика чувственной драмы «Одиночество любви» в эфире «Радио Прока».

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

ностальгический трек «Слезы», красивый трибьют от Зиверт, Вон Амур, проекта «Очки и кольца» и незабвенного Децла. Погрустили, вспомнила я юность, смахнули скупую слезу, пора брать себя в руки. В Анадыре 13.53, пятница стремительно движется вперед, так что сырость отставить, пасмурности нам за окном хватает. Поднимать градус будем проверенными методами. Загадочный инди-дуэт «Полтергейст» знает толк в атмосферной романтики, обещает нам то, о чем на Чукотке можно только мечтать. «Вечное лето» следующим треком. Ну и точку будем ставить в этом часе с помощью группы The Haters. Без них уж никак. Тупо лежать предлагают они на выходных и даже, может быть, сегодня. Главное не пропустить выборы и обязательно сходить и проголосовать за свое будущее.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Участковый из проведения стал лучшим на Чукотке. Как сообщили в окружной полиции, капитан Руслан Белалов набрал больше всего голосов на региональном этапе всероссийского конкурса. Его поддержал 2021 участник голосования. Победитель служит участковым в отделе МВД России «Провиденское». В конце октября он представит округ в финале конкурса «Народный участковый». Заключительный этап пройдет с 26 по 29 октября во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России. За победу будут бороться лучшие участковые из разных регионов страны. Имя победителя конкурса назовут по итогам финального этапа. Напомню, по итогам прошлогоднего голосования победу в региональном этапе конкурса одержал капитан полиции Виктор Миронов из Майна-Пыльгина. Пассажиры авиарейса из Анадыря в Красноярск задержали за дебош. Правонарушителем оказался 42-летний вахтовик. В Сибирском транспортном управлении МВД рассказали, что мужчина летел домой в Воронежскую область рейсом из столицы Чукотки. На борту он стал вести себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью, кричал и размахивал руками. Как и полагается дебоширу, он не реагировал на замечания бортпроводников и других пассажиров. В итоге экипаж обратился в полицию. Сразу после приземления в Красноярском аэропорту сотрудники МВД задержали мужчину. Из-за его действий правоохранители составили протокол по административной статье за мелкое хулиганство. И к другим новостям. Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсант», 15 человек отправились из России на Украину, еще трое с Украины в Россию. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Встреча прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Некоторые участники обмена не видели близких по 5-6 лет. Также накануне состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Экипаж самолета Ил-76 МЧС России наградили в Белграде за помощь в тушении пожара в Сербии. Председатель Интернациональной полицейской ассоциации Сербии передал командиру борта золотую плакету и золотую медаль. Как пишет ТАСС, он поблагодарил россиян за самоотверженность, профессионализм и поддержку в борьбе с природными пожарами. Самолет помогает тушить возгорание с 20 августа. За это время экипаж совершил 65 вылетов и сбросил 2750 тонн воды на очаги. Это позволило ликвидировать пожары в трудных районах и предоставить распространение огня на жилые кварталы. И в завершении выпуска. Небольшую лондонскую сеть пиццерий признали лучшей в мире. Она обошла итальянские заведения, пишет ТАСС. Британская пиццерия заняла первое место в престижном рейтинге. Основатель и шеф-повар родом из Италии. Он научился готовить блюда еще в детстве, однако не ожидал такого высокого признания своих заслуг. Конкурс проводится уже 10-й год. Жюри оценивает не только качество блюда, но и общее впечатление от посещения заведения. Инспекторы прибывают инкогнито, так что владельцы и официанты не знают об их истинной цели.

0: На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С актуальными новостями вас продолжит знакомить мой коллега Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
1: Радио «Булгар».

Мы тоже тут живем и с душой нараспашку открываем новый час на радио «Пурга». Всем отличного продолжения дня. У микрофона по-прежнему Арина Перепелкина. На часах уже 14.06 и по-прежнему пятница, 18 сентября. За окном облачно, плюс 9, ощущается как плюс 7. Эта информация пока что не меняется. Зато сегодня есть замечательный и теплый повод для улыбки. День рыжего кота. Те, у кого дома рыжики, обязательно поздравьте их с этим. Вообще, издавна считала, что эти солнечные мурлыки с янтарными глазами лечат от болезней, притягивают в дом богатство и оберегают от любых невзгод. Так что, если давно мечтали о такой мурлыке, обязательно заведите. Ну и почешите за ушком, угостите пушистого талисмана своего чем-нибудь вкусненьким. Ну и, конечно же, не забудьте отправить фотографию нам этого красавца. А всем, конечно же, кошачьего уюта и душевного тепла желаю я. И, естественно, предлагаю насладиться музыкой этого часа.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, оркестр начинает играть симфонию, но вместо скрипок там пустые канистры, вместо барабанов старые покрышки, а вместо флейты водопроводная труба. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про музыкантов, которые играют на инструментах из мусора. Речь идет о реальных коллективах по всему миру, превращающих отходы в музыку. В Парагвае оркестр Риклайда исполняет классику на инструментах со свалки. Скрипки там делают из консервных банок и деревянных ложек. Виолончели собирают из старых бочек и вилок. В Австралии уличные артисты создают ритмичные биты из строительных касок и пластиковых ведер. А в Японии мастера изготавливают духовные инструменты из бамбуковых обрезков и ржавых пружин. И да, такие инструменты требуют особого мастерства. Звук настраивают с помощью обычных гаек и болтов. Пластик и металл заменяют традиционные струны и мембраны. А каждый концерт спасает килограммы отходов от попадания на полигон. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили билет на такой концерт? Или боитесь, что инструмент развалится прямо на сцене?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Вопрос жены поздно вечером. Где это гуляет? И знаете, если мужчина где-то задержался и пришел позже обещанного, ужин на столе лучше проверять с осторожностью. Опрос новый показал, каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду партнеру во время ссоры. 38% девушек просто кормили парней их нелюбимой едой. И еще 31% от души пересаливали суп, а еще 19% делали блюдо адски острым. Причины классические: обидные слова, забытая годовщина или как раз то самое «ты где-то ходишь до ночи». В общем, мужики, мораль проста. Готовьте сами, если поругались с любимой. Ну или учитесь договариваться, ведь даже самые разные люди могут гармонично дополнять друг друга, как день и ночь.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с V-образным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно, или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
0: Территория женщин.

0: занавес опущен, слова роли можно наконец-то забыть, и так же, как и Полину Гагарина. А вот если вам, наоборот, нужно срочно что-то выучить, в сети завирусился лайфхак для отличной памяти. Слушайте, способ экстравагантный. Учить информацию нужно в непривычной обстановке. Например, стоять на одной ноге, трогать странные на ощупь предметы или намочить левую пятку. И учить лекцию студентам, взрослым, что-нибудь, что им нужно выучить. Вообще, конечно, это удивительно. Ученые подтверждают, мозгу нужен сенсорный якорь, чтобы намертво закрепить факты. В комментариях народ тут же вспомнил школьные годы и признал, метод действительно рабочий. Главное у нас в процессе запоминания не выйти с мокрой пяткой на улицу. Вот что важно. Ну и, кстати, если бороться с потоком мыслей и информации уже нет сил, просто расслабьтесь и доверьтесь течению. Тем более, что на подходе у нас группа Любэ.
1: Радио Пурга.

0: Открытый космос.
1: На самом краю Солнечной системы нашли объект размером всего в несколько километров. Они настолько тусклые, что некоторые в 100 миллионов раз слабее того, что способен увидеть человеческий глаз. Похоже, маленькие ледяные тела помнят, какой была Солнечная система миллиарды лет назад. В студии Борис Медведев, и сегодня отправляемся туда, где Солнечная система выглядит по-другому. За орбитой Нептуна начинается огромная область, которую называют поясом Койпера. Там находится Плутон, другие карликовые планеты и огромное количество гораздо более маленьких тел. Большинство из них мы даже не можем увидеть напрямую, уж слишком они маленькие. Некоторые настолько тусклые, что если представить такой объект на Луне, с Земли он выглядел бы примерно как небольшая группа светлячков. И вот именно за такими крошечными объектами сейчас охотятся космические телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб. Недавно исследователи впервые использовали их вместе, чтобы изучить самые маленькие далекие тела за орбитой Нептуна. И нашли 27 объектов. Один из них оказался размером примерно с небольшой город, около 5 километров в диаметре. Для космических масштабов это буквально пылинка. Но вот для науки это оказывается настоящим архивом. Дело в том, что эти тела сформировались на раннем этапе существования нашей Солнечной системы. Когда вокруг молодого Солнца вращался огромный диск из газа и пыли, частицы постепенно сталкивались и объединялись. Так появились первые строительные блоки будущих планет. Некоторые из них продолжили расти, а некоторые так и остались небольшими. И вот эти тела за Нептуном смогли сохранить состояние вещества, существовавшее еще на заре системы. То есть, условно говоря, перед нами не просто камни, а замороженные остатки эпох, когда планет еще не было. Исследователи ожидали увидеть кое-что логичное. Маленькие объекты за миллиарды лет должны были чаще сталкиваться друг с другом, а столкновения меняют поверхность, разрушают верхние слои, перемешивают вещество. Поэтому ученые предполагали, что маленькие тела будут выглядеть совсем иначе, чем крупные. Но оказалось, не совсем. Их цвета и свойства поверхности во многих случаях оказались похожими на более крупных соседей. Получается странная картина. Небольшие объекты смогли пережить миллиарды лет. Некоторые из них перемещались по сильно вытянутым орбитам. Некоторые вообще родились ближе к Урану и Нептуну, а потом были вытолкнуты далеко наружу. Они пережили огромные изменения в системе, но при этом сохранили признаки своего первоначального происхождения. Чтобы узнать прошлое, не всегда следует искать огромное. Самые маленькие свидетели тоже могут оказаться полезными. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: красивый международный коллаб-аталог Зиба и Particle the Man и призыв нырнуть с головой в океан, конечно, заманчивый. Но у нас плюс 9. Такие заплывы лучше оставить исключительно моржам и нерпам. Ну а на часах тем временем 14.53. Пятничный день рабочий продолжается. Вместо ледяных глубин предлагаю перенестись в теплые неоновые фантазии. Главные романтики Дальнего Востока, умеющие делать из любой драмы стильный синти-поп. Группа «Моя Мишель». И не пропустите казаков, которые делают хиты и которые поставят точку.
1: Радио «Бурга».

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у тебя.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Первый день голосования на Чукотке идет полным ходом. Сегодня в 8 утра открылись все 54 участка. Выборы продлятся 3 дня. Жители выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва, окружного парламента, Совета депутатов Провиденского округа и главу села Нешкан. Оксана Коростова, председатель комиссии номер 1 во Дворце детского творчества, рассказала, что люди активно приходят и есть заявки на голосование дома.
2: На утро, к 8 утра, у нас было в списке, в списочном составе 1540 избирателей. На сегодняшний момент проголосовало около 300 избирателей. Также у нас есть заявочки вне помещения. Надо 8 заявочек. Скоро мы поедем вот на выездную комиссию. Также у нас приходит колледж, студенты. Есть у нас впервые голосующие. Мы выдаем впервые голосующим дипломы, поздравляем их. И волонтеры им вручают небольшие презенты. Приходят семьями с детьми. Детишки тоже получают сладкие подарки. Вот. У нас все спокойно, все хорошо. Наблюдатели у нас есть, они меняются. Вот. У нас служат и Росгвардия, и полиция, и другие структуры. Так что все в порядке.
1: Молодежь активно голосует и работает наблюдателями. Ася, студентка филиала Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, тоже следит за процессом.
3: Привет, Радио Пурга. Меня зовут Ася Кивельвина. Я наблюдатель от кандидата первого участка избирательной комиссии. Что могу сказать? У нас все идет хорошо, даже очень. В процессе голосования успела много чего интересного зафиксировать. Особенно высокую активность граждан в первые часы. Приходят абсолютно все. Это здорово. Кто-то с другом, кто-то с семьей, кто-то с собакой. Знаете, за этим очень интересно наблюдать. А так, в целом, процесс идет в штатном режиме. Но единственное, что смущает, сидеть на месте. Это трудно для меня, ведь я человек, который любит движение, а движение – это жизнь.
1: Ранее губернатор Владислав Кузнецов первым среди глав регионов проголосовал на участке номер 2 в Анадыре. Сразу после этого он направился в Центр общественного наблюдения. Руководитель ЦОН Надежда Ефимова рассказала, что голосование проходит спокойно. На каждом участке дежурят наблюдатели. В центре мониторы позволяют в реальном времени следить за 17 участками Чукотки. Видеорегистраторы работают на всех 54 участках и записывают ход голосования. Выборы продолжаются. В морпорту окружной столицы завершается угольная кампания. Как рассказал Владислав Кузнецов, в села Анадырского муниципального округа по рекам уже доставили необходимый объем топлива. Финальный рейс сезона вышел в Кончалан во вторник. В это село в навигацию завезли 5200 тонн угля, в Снежное – 2000, в Усть-Белую – 4500, еще около 100 тонн Краснина. Общий объем достиг почти 12 тысяч тонн. Кроме того, завершается пополнение запасов Игрекинотской ГРЭС. Вчера из Анадыря вышел теплоход «Симушир», на борту которого 8 тысяч тонн угля для поселка. Этот рейс станет финальным в сезоне. Всего для снабжения райцентра в эту навигацию доставили 48 тысяч тонн твердого топлива. И завершение выпуска. Амурская область возглавила рейтинг регионов России в динамике турпотока. За первое полугодие Приамурье посетили 210 тысяч человек, почти в два раза больше, чем годом ранее.

0: Власти называют это абсолютным рекордом. Основной поток иностранцев – туристы из Китая, 98%. За 7 месяцев регион посетили около 120 тысяч граждан КНР. Растет и внутренний туризм. Жители Якутии, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краев выбирают Благовещенск для отдыха. Популярным становится космодром «Восточный». В прошлом году гости потратили в области порядка 5 миллиардов рублей, а число аттестованных гидов превысило 100 человек. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио.

0: Будем любить и дружить вместе, если не будете переключаться. Радио Пурга, и у микрофона по-прежнему Арина Припелкина. На часах 15.08. Пятница, за окном на градус теплее. Видимо, надышали. Плюс 10 ощущается все так же, как плюс 8. И 18 сентября, между прочим, океан не просто так появился от Мари Крамбрери. Сегодня Всемирный день мониторинга воды. Вообще, состояние водных ресурсов влияет на все живое на Земле. Загрязнение океана, экологическая проблема, которая особенно остро проявилась в наше время. И, мне кажется, есть фактор деятельности человека, который приводит к тому, что в воду попадают тяжелые металлы, продукты переработки нефти, минералы, полимеры, химические удобрения. И вообще загрязнения меняют физическое и биологическое свойства воды. Читала тут на днях про озеро, которое исчезло насовсем. Но, друзья, в этот день хочется пожелать всем нам беречь природу, ценить чистую воду, помнить, что от ее состояния зависит наше общее будущее, собственно, как и от выборов, на которые предлагаю обязательно сходить, если вы еще не голосовали. Ну и легендарные «Руки вверх» и трек «Плачешь в темноте» — это как раз про тот случай, если мы окажемся без света. Как хорошо, что наше будущее в наших руках.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Инженер пытался сделать устройство для кораблей. Не получилось. Зато случайно упавшая пружина вдруг начала ходить по столу. Так появилась одна из самых известных игрушек в истории. В студии Борис Медведев. 1943 год. США. Инженер Ричард Джеймс работал над оборудованием для кораблей. Его задача была связана со стабилизацией чувствительных приборов, которые могли раскачиваться вместе с судном. Для этого Джеймс экспериментировал с пружинами, но нужного результата добиться не удавалось. А потом произошло то, чего он точно не планировал. Одна из пружин упала с полки. И вместо того, чтобы просто плюхнуться на пол, она начала двигаться. Пружина переваливалась на соседнюю поверхность, потом на другую, и постепенно спустилась вниз, будто действительно шла. Джеймс заинтересовался. Он начал экспериментировать с длиной проволоки, количеством витков и натяжением. В итоге получил именно ту форму, которая позволяла пружине двигаться таким необычным образом. Но возник вопрос, а что с этим делать? Сам Джеймс сначала не думал об игрушке. Зато его жена Бетти быстро поняла, дети от такой штуки будут в восторге. Семья решила попробовать продать пружину как игрушку. И тут все пошло не слишком гладко. Магазины не спешили брать товар. Для покупателя это действительно выглядело странно. Обычная металлическая пружина и вдруг игрушка. Тогда Джеймс решил не объяснять, а показать. В ноябре 1945 года в филадельфийском универмаге Гимблс ему разрешили устроить демонстрацию. Он поставил наклонную доску и пустил слинки сверху. Пружина начала медленно переваливаться с витка на виток, спускаясь вниз. Люди остановились посмотреть. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. За первые 90 минут Джеймс продал все 400 принесенных с собой игрушек. Покупатели наконец увидели главное. Слинки не нужно было объяснять. Ее нужно было просто запустить. После этого продажи резко пошли вверх. За первые 10 лет было продано около 100 миллионов пружинок. А сама игрушка оказалась неожиданно универсальной. Ее использовали не только для развлечения. Она становилась наглядным пособием для объяснения физических явлений, а позднее ее даже применяли как импровизированную антенну для радиосвязи. Но главное, слинки пережила десятилетия. Она появилась задолго до компьютерных игр, смартфонов и всевозможных электронных развлечений. И все равно осталась интересна именно потому, что в ней почти ничего нет. Просто пружина, которая умеет ходить. Иногда результат выглядит настолько просто, что сначала кажется бесполезным. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Жанна Гузарова, и да, артистка межгалактическая, так что ее вера в чудеса всегда под вопросом нашей земной логики. Но иногда чудеса случаются и вполне официально. Представляете, тысячи деревьев, так называется торговый центр Шанхай, который больше похож на зеленую гору. Необычное здание буквально утопает в растительности. На его многочисленных террасах высадили около 1000 деревьев и 250 тысяч растений. А рядом появляются уже офисные башни в похожем стиле. Похоже, Шанхай превращается в целый городской квартал с настоящий зеленый холм. Выглядит впечатляюще. Но чтобы по-настоящему оценить этот масштаб, лучше взглянуть на него с высоты птичьего полета. Ну или просто съездить и посмотреть живьем, а не на фотографиях.

0: А знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что люди, обладающие властью, могут проявлять меньшую эмпатию к другим. Это связано с тем, что власть может вызывать чувство уверенности и превосходства, что приводит к снижению уровня сочувствия к потребностям и переживаниям других людей. Власть может также вызывать изоляцию от реальных проблем окружающих, что усугубляет эту тенденцию.
0: Теперь буду знать.

Это песня не про искусственный интеллект. Это Юлия Савичева умчала от всех проблем на желтом такси. Красиво, кинематографично, но у нас, мне кажется, в теплые края не уедешь на такси. Алиман, Тудра, ну, вы понимаете, быстро вносятся коррективы в маршрут. А вот у пернатых такой проблемы нет. Сентябрь наступил и... крылья расправили, взяли курс на юг без всяких счетчиков, тарифов комфорт и пробок. И это, по-моему, здорово. Нам остается только с легкой завистью смотреть им вслед. Кстати, группа «Чиж и компания» с душевной классикой прямо сейчас как раз об этом.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Хочется добавить «Ура!» песня о вечной суете между точками на карте. Анна Немченко. Да, мечемся, опаздываем, но в пятницу вечером хочется просто выдохнуть и остановиться. Хотя 15:53 всего лишь на часах, но моя смена на сегодня, друзья, подходит к концу. Впереди прекрасные осенние выходные. Отдохните как следует. Но не забывайте о важном. Трехдневные выборы уже стартовали, так что обязательно найдите время заглянуть на избирательный участок и проголосовать. Будем слушать напоследок рэпера L1, который никогда не забывает свои якутские корни. Ну, с вами была Арина Припелкина. Отличных выходных. Оставайтесь на радио Пурга. И, конечно же, не переключайтесь. Все самое интересное впереди.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Ну, Теппельмен показал стопроцентную явку. Все жители села, включенные в список избирателей, сегодня приняли участие в голосовании. По предварительным данным, это порядка 60 человек. Голосование завершили до 15:00. По словам председателя комиссии Ольги Титарчук, явку можно было бы обеспечить раньше, но вертолет прилетел только к обеду, в связи с чем жители, которые вернулись из поездок, смогли проголосовать только к этому времени. Для села такая активность не случайна. Местные жители традиционно ответственно относятся к событиям, которые касаются жизни региона. Отмечу, что село уже не первый раз показывает стопроцентную явку в первый день голосования. Будущему педагогу передали ключи от новой квартиры. В поселке Проведения молодую маму обеспечили собственным жильем по программе поддержки детей-сирот. Как сообщили муниципальные власти, в двухкомнатной квартире сделали капитальный ремонт, полностью заменили сантехнику, поставили стеклопакеты и новую плиту. Сейчас девушка вместе с ребенком живет в поселке Ола Магаданской области. Она находится в отпуске по уходу за малышом, но планирует продолжать обучение по специальности педагог дошкольного образования. Ключи Евгении вручил временно исполняющий обязанности главы Провиденского округа Владислав Набиев. По его словам, после завершения учебы семью ждут на Чукотке, где востребованы молодые специалисты. Местные власти планируют и дальше пополнять фонд квартир для жителей, которые имеют право на государственную поддержку. На Чукотке учредили новые почетные звания и денежные премии для медицинских работников. Депутаты окружной думы одобрили соответствующий законопроект, который был создан по инициативе губернатора Владислава Кузнецова.
2: Предполагается учреждение званий «Заслуженный врач Чукотского автономного округа» и «Почетный работник здравоохранения Чукотского автономного округа». Учреждение данных званий позволит повысить престиж профессии врача и медицинского работника на территории округа, стимулировать медицинских работников к профессиональному росту и достижению высоких результатов в лечебной, профилактической и организационной деятельности, отметить личный вклад врачей и укрепление здоровья населения и развитие системы здравоохранения Чукотки.
1: Теперь специалисты со стажем работы менее 15 лет смогут претендовать на звание «Почетный работник здравоохранения». К награде прилагается премия 50 тысяч рублей. Врачи с высшей квалификационной категорией и таким же стажем получат звание «Заслуженный врач» и выплату в 100 тысяч рублей. Также они получат памятный нагрудный знак и удостоверение. Общий бюджет наградного фонда составит 1 200 000 рублей. Космонавты на Международной космической станции обратились к россиянам в первый день выборов.
3: Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос.
4: Участие в выборах – это прямая возможность поучаствовать в управлении государством.
5: Мы, несмотря на то, что находимся за пределами Земли, также принимаем участие в голосовании с помощью нашего доверенного лица. Потому что сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор и вы.
1: Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев также принимают участие в голосовании прямо на орбите. И в завершение выпуска. В Боливии обнаружили ранее неизвестный вид – дикую тигровую кошку Тилкайо. Как сообщил журнал National Geographic, это первое описание нового вида кошачьих за последние 100 лет. Первые наблюдения провели еще в 2016 году, но для официального признания потребовались длительные исследования. Уникальность вида подтвердил лабораторный анализ, позволивший отделить его от родственных видов. Тилкайо меньше обычной домашней кошки. Его отличают пятна, образующие леопардовый узор, и округлая форма ушей не встречается у других мелких кошек региона. Теперь экологам важно позаботиться о сохранении этой популяции. Редкий вид обитает в Южной Америке, его ареал ограничен. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Mods.net, а также мод со своим багажом знаний, который он, конечно же, делится любезно и очень быстро, в течение буквально 3 минут, сказал о том, что и одному тоже может быть весело. Ну а мы посоветуем в этот день, а это волшебная пятница, уж точно не быть одним. Ну а, как всегда, первыми составим компанию именно мы. Ну а во всем остальном слушать Радио Пургу можно и в компании друзей, особенно в подобные дни. Сначала делаем важные вещи, ведь сегодня день необычный, а после летим, быть может, отдыхать или даже танцевать. И на этот случай у нас есть чем ответить. Но прямо сейчас Настасья, самолет и Лоленгли Чузен Техас, а после гениально простые советы, что, возможно, сегодня можно применить на практике.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для создания уютной атмосферы не обязательно покупать дорогие ароматические свечи. Попробуйте наш простой рецепт освежителя, который держится долго. Смешайте в неглубокой посуде 2 столовые ложки соли. Соль отлично впитывает и удерживает ароматы. Добавьте к ней колпачок кондиционера для белья, который придаст свежесть. Чтобы сделать композицию более изысканной, добавьте немного сушеной пряной гвоздики. Размешайте все компоненты, поставьте эту смесь в комнате, и вы сможете наслаждаться мягким, приятным ароматом, который будет радовать вас в течение многих дней.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

А это Майкл Джексон, который снова спрашивает, кто это. Надеемся, что это тот, кто захочет танцевать под такую музыку. Ну и знаете, это вполне реально, ведь под него танцует не 1 миллион, и даже не 10. Куда больше, уж поверьте мне. А также поверьте в то, что дальше кое-что такое же хорошее. Бандерас Манхэттен, мечтаем, рассуждаем, а после... Я потанцую, ведь почему бы нет?

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да, Михей Джуманджи на стиле «Любовь остается» и делает это постоянно. Даже если вам кажется, что это не так, то ее частичку все равно может найти. Ведь даже мысли о том, осталось ли оно или нет, уже ее проявление. Потому, друзья, любовь вечна, и давайте к этому приобщаться. Ну, а также чувствовать себя хорошо и комфортно, ведь дальше в компании любовь свою проявлять будет уже Ляпис Трубецкой, который очень нескоро позабудет то, что вызвало много положительного. Эмоций и не только.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Жители и гости Анадыря голосуют на выборах. С самого утра в городе работает 5 участков для голосования, на которые активно идут люди. Председатель избиркома окружной столицы Андрей Мингазов рассказал, что в списках в городе значится более 9500 человек.
2: Они проявили вот в первый же день из 3 дней, отведенных для голосования, активность. На 12 часов уже более 20% внесенных в списки избирателей посетили участки. Все избирательные участки открылись вовремя, без происшествий. Голосование идет в соответствии с предусмотренными планами. Ну, многие хотели, наверное, проголосовать еще до работы, поэтому у нас активность была максимальная вот в момент открытия участков. Сейчас до обеденного времени избиратели активно идут. Наверное, да, следует ожидать снижения какого-то активности ближе к вечеру, ну и, наверное, возобновление ее завтра и, ну, сам непосредственно день голосования 20 сентября, основной день.
1: По последним данным, на Чукотке явка составила 37%. Наиболее высокую активность показали жители Билибинского района и Эгвикинота. Там проголосовали более половины избирателей. Напомню, что сегодня только первый день выборов. Они продолжатся завтра и послезавтра. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. В этом году мы выбираем депутатов Государственной и Окружной думы, внешканье уполномоченного главы, а в проведение – Совет депутатов. В Анадыре завершили ремонт дороги Дохи-Узной. Восстановление полотна там шло с прошлого года по поручению губернатора. Владислав Кузнецов отметил, что этот путь ведет к участкам для традиционного рыболовства и отдыха. Раньше добраться туда мешали многочисленные ямы, ухабы и провалы на дороге. Только в этом сезоне для ремонта использовали более 7000 кубометров грунта. Из этого объема большую часть, 6000 кубов, отсыпали на участке от 10 до 15 километра, а от 0 до 10 потребовалось всего 1250 кубометров. При ремонте полотна задействовали разные виды техники – автогрейдеры, катки, бульдозеры и самосвалы. Глава региона напомнил, что ранее в Анадыре по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» отремонтировали подъезд к рыбазе номер 2 и дорогу к зоне отдыха «Мыс». Но Тепельмин показал 100% явку. Все жители села, включенные в список избирателей, сегодня приняли участие в голосовании. По предварительным данным, это 54 человека. Голосование завершили до 15:00. По словам председателя комиссии Ольги Титарчук, явку можно было бы обеспечить раньше, но вертолет прилетел к обеду, в связи с чем жители, которые вернулись из поездок, смогли проголосовать только к этому времени. Для села такая активность не случайна. Местные жители традиционно ответственно относятся к событиям, которые касаются жизни региона. Отмечу, что село уже не первый раз показывает 100% явку в первый день голосования. Проект бюджета России на трехлетний период активно готовится. Об этом рассказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что безусловным приоритетом федерального бюджета должны быть социальные обязательства, безопасность граждан и укрепление обороноспособности. Правительство завершает прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы, который ляжет в основу финансового документа. В августе бюджет исполнен с профицитом 606 миллиардов рублей. Значительный вклад внесли нефтегазовые доходы. В ближайшие месяцы ожидается рост нефтегазовых поступлений и пополнение фонда национального благосостояния. Дефицит прогнозируется около 2% при консервативной цене нефти в $50 за баррель. Рост экономики по итогам года ожидается в пределах 1%, инфляция 6,2%, реальные зарплаты выросли на 6,5%, безработица составляет 2,3%. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: ночь, кухня Анна Асти и, надеюсь, хорошее настроение с собой тоже прихватили. Как хлеб или, напротив, масло для хлеба необходимо 100%. Ну а прямо сейчас последние из дневных часиков на этих буднях, которые стоит пройти под музыку с хорошим настроением и, разумеется, с тем, что важные дела тоже не надо оставлять на потом и убирать слишком глубоко под корку. Делаем все и слушаем тоже все. Серебро мало тебя забауса, Magnetic, Джек Джонс, Мен Май Гитара, после Востока миражи, которые нельзя увидеть, но услышать получится у каждого.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Это Кост Лакоста и их календарь, на котором они иногда отсчитывают неприятные моменты. Ведь по каждому дню можно посчитать каждую ранку, но я бы использовал это для достижений, свершений, подвигов и многого другого приятного. Явно не царапины считать, но что поделать, если очень хочется, никто вас останавливать не будет. Ну а вы не останавливаете нас, ведь мы хотим рассказать о том, какой сегодня праздник, ведь 18 сентября. Это день запахов пряностей для определенных вещей. И вот более интересный день секретаря. Ведь секретарь нужен, он важен, он незаменим. И он сегодня получает порцию приятных слов, удачи в работе, много денег и здоровья, чтобы не брать больничные. Ну а если надо, то, конечно, берите. Но лучше вообще не болеть. Думаю, такая альтернатива понравится большему числу людей.

0: Открытый космос. На самом краю Солнечной системы нашли объект размером всего в несколько километров. Они настолько тусклые, что некоторые в 100 миллионов раз слабее того, что способен увидеть человеческий глаз. Похоже, маленькие ледяные тела помнят, какой была Солнечная система миллиарды лет назад. В студии Борис Медведев, и сегодня отправляемся туда, где Солнечная система выглядит по-другому. За орбитой Нептуна начинается огромная область, которую называют поясом Койпера. Там находится Плутон, другие карликовые планеты и огромное количество гораздо более маленьких тел. Большинство из них мы даже не можем увидеть напрямую, уж слишком они маленькие. Некоторые настолько тусклые, что если представить такой объект на Луне, с Земли он выглядел бы примерно как небольшая группа светлячков. И вот именно за такими крошечными объектами сейчас охотятся космические телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб. Недавно исследователи впервые использовали их вместе, чтобы изучить самые маленькие далекие тела за орбитой Нептуна. И нашли 27 объектов. Один из них оказался размером примерно с небольшой город, около 5 километров в диаметре. Для космических масштабов это буквально пылинка. Но вот для науки это оказывается настоящим архивом. Дело в том, что эти тела сформировались на раннем этапе существования нашей Солнечной системы. Когда вокруг молодого Солнца вращался огромный диск из газа и пыли, частицы постепенно сталкивались и объединялись. Так появились первые строительные блоки будущих планет. Некоторые из них продолжили расти, а некоторые так и остались небольшими. И вот эти тела за Нептуном смогли сохранить состояние вещества, существовавшее еще на заре системы. То есть, условно говоря, перед нами не просто камни, а замороженные остатки эпох, когда планет еще не было. Исследователи ожидали увидеть кое-что логичное. Маленькие объекты за миллиарды лет должны были чаще сталкиваться друг с другом, а столкновения меняют поверхность, разрушают верхние слои, перемешивают вещество. Поэтому ученые предполагали, что маленькие тела будут выглядеть совсем иначе, чем крупные. Но оказалось, не совсем. Их цвета и свойства поверхности во многих случаях оказались похожими на более крупных соседей. Получается странная картина. Небольшие объекты смогли пережить миллиарды лет. Некоторые из них перемещались по сильно вытянутым орбитам. Некоторые вообще родились ближе к Урану и Нептуну, а потом были вытолкнуты далеко наружу. Они пережили огромные изменения в системе, но при этом сохранили признаки своего первоначального происхождения. Чтобы узнать прошлое, не всегда следует искать огромное. Самые маленькие свидетели тоже могут оказаться полезными. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Калибри, «Желтый лист осенний». Очень жизнеутверждающая песня, которая делает все вокруг немного ярче. Да, именно с таким настроем и следует подходить к любому делу, особенно в предвыходной день. Ну а что мы? А мы скажем немного важных анонсов, Робби Уильямс на закуску и Tokyo Hotel, в котором сможем расположиться на некоторое время, ведь там калифорнийские ночи, их нельзя увидеть. Но вот услышать, какими они могут быть, очень даже просто. Потому предлагаю сделать это в ближайшее время.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: это Марсель. И предложение улетит за моря, если не буквально, то как минимум ушами, может быть даже сердцем, и там уже поплескаться вдоволь и отдохнуть. Ну а те, кто не рассматривают такой вариант, вот еще один. Можно писать привет и поздравления к нам на номер 924-789-2222. И уже в вечерней паре приветы будут зачитаны. А вообще зачитываем в конце каждого часа, так что помним об этом и... поздравляем своих родных, почему бы и нет. Ну а у нас Чебанов, солдат любви, Вероника Ушолик, Чукоточка, которая здесь, сейчас и очень хороша. Ну, это и понятно.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

Наметен эскек. Губернатор Владислав Кузнецов пащан кутерек и нэншэш к гамга муниципалитета и пэ гакашет йошен. Шимэн к етэс это нитхэнат наматвашат. Нрокэс это гакашет йопшит кошенат наматвашат нутэ пэшмэк. Нк наматваркат нирахликин мангиткин грах паруш орайшат. Итэк ам кторкинат кой пэ пенин янотрш о нитхэнат пэшэтку кашет йоргэк. В энгак на миксирет кинет мышлинген кашетиован вот элтаунитеге плиткушинет кликин процент от кашетиок спискак кашетваркат масмакан кон аськан кинак асвептама тысячте орайшат. Чукотский район, а к ретеньке он от нирах кашет коратерам, нутекин Владислав Кузнецов, нюхен федеральный кен бюджета и пэрен, нюхен от моргнотах ты, мангат кшекен, амгроткен пару миллион от манит. Урек рандрмена он от эосан пытван резкан анг амренмат, анг амтангам аж оэмшитышан вот. Уэшек кашет курак интерната крен туре вонгат рен матрескан анг амемшитышан вот. Анкана крен кашет курак тырер курнгат амаш ойнен кешит кукинат янангат. Рамгонгат тенке вонгак паткаяврин анг амнеме кошаратан каунг ирган реншенга 2029 гивек. Нин тен маваркат танкаши гюшат кирган нананагты секият вакин намнаматкок. В Энкин от Фампан в Кнапшитку Кенат Вашкаре Ушать Кирган Владислав Кузнецов Нюхен нам Намоткоута Анадарский муниципальный округ Кен Вам Якве Риш Этеннин Этамаш Эта Я Йошка Швышкаваш Пшитку Кен от Этаке Квешлин Канчалан Ата Нгатек Вторника Кненде от Вшай Выргама Гирюшешин Вышкаваш Амаш Эта Машлинген Тысячте Мангат Кшекен Тонна Макеш О Хаше Ут Эта Нирак Тысячте Кошусь это нрак, гасвептама тысяч тенг, амкмек мышлинг шекен тоннат красни ноутым. Нканакрен на пшитку кенат вашкари ушетек, як вакан нота кен уэнтрауте. Айве в энгэпы нэнды, геквешин атв эт симушир, гавашкама амгроткин тысяч тоннат, нкан атв эт нан ясы кен мутиньевик, амаш эты нэнды. Мутиньевик гэри ушешин вашкавыш нирэкшикен амгроткин тысяч тоннат макеш у. Мургнутек рекванья каше перенгат гаманьгаквама инен мешеветышат. Гать элкашен омраушен от муру округ кена депутаттен. Кана закона кен миксиртен мас ангантен маушен рвьешавыгет губернаторан Владислав Кузнецован. Рине перенгат звание та заслуженный работник мургнутекен ампочетный работник аройвгандеткен миксирнвен мургнутекен. Нин мас ванатаркаты энанергопаук миксирн кам кэтпыш атхирган инен мешеветыш ин. И вот миккан Маканга, кышкан кенак, ивит, миксиретер, катарой вагандет хиргак, миксиршен, рине перинган звание, та почетный работник здравоохранения. Гаманга квама, нирекшикин, мангаткин, тысячти. Инен мешеветыш, это як вам миксирен шаш, от рине перинган звание, та заслуженный врач, реэлье, ретишнат, мангакват, мшанкшикин, тысячте макель ум. Энкана награда ты гантень маушен мания орган, а мач это макель о аннен миллионат мангат клекен тысячте. Муткетагна кат эс а таушк твитагнятым.

0: Это залипательная песня от Пиццы и Зиверт, которая сыграла на волнах радио Пурга в наступившем вечере. Вечер приятный, вечер крутой, ну и занятия для него можно найти подходящие. Мы надеемся, вы уже нашли. И прямо сейчас только и делайте, что только то, что вам нравится. По крайней мере, на это будем надеяться. Ну а сейчас фантазируем, слушаем, покупаем, стоим в очереди, заполняем что-нибудь, и все под Бирвов. Ведь там надо смотреть в глаза. Мы этого делать не будем, только слушать о том, как это уже кто-то делает.
1: Живое радио Чукотки.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте срочности, когда дедлайн резко повышает вероятность действия. У вас есть месяц на написание важного отчета. Вы спокойно пьете кофе и откладываете дело на потом. Но стоит руководителю сказать «нужно к завтрашнему утру», то вы выдаете готовый текст за 3 часа. Или собираетесь в отпуск. Месяц ничего не бронируете. А за 2 дня до вылета вдруг находите и билеты, и отель. Мозг здесь не ленивый. Он просто экономит энергию до последнего. Пока ограничение по времени кажется далеким, мозг считает задачу низкоприоритетной. Но как только тикают часики, то включается режим фокуса. Все лишнее отбрасывается, и вы действуете максимально четко. Ну вот вам совет на день. Если задача висит неделями, то создайте себе искусственный дедлайн. Пообещайте коллеге прислать черновик к обеду или поставьте таймер на 40 минут. Мозг воспримет это как прямой сигнал к действию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто берег вашу энергию до момента реальной необходимости. А мы с вами теперь знаем, короткий искусственный дедлайн часто работает лучше, чем месяц свободных обещаний.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Кирилля, и мы никого не ждем. На самом деле, кое-кто, кое-кого все-таки ждет под вечер, особенно если сегодня был выходной, кто-то только-только освобождается. Да, ну и в целом, люди, которые хотят отработать, тоже ждут этого момента. Момент тоже стоит учитывать. Но и вместе с этим праздники 18 сентября ждали, и вот, дождались день. У нас сегодня мониторинга качества воды, друзья. День электронной книги для тех, кто любит занять себя чем-то продуктивным, очень полезным зачастую, и не хочет таскать с собой очень много лишнего веса, если так можно сказать. Книга не лишний вес, но иногда она бывает тяжелой. Электронная книга помогает, и всех обладателей поздравляем. А теперь далеко едем или идем, но самое главное – красивые и просто крутые места.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Здравствуйте, путешественники. Если вы устали от шумных толп на популярных курортах, мечтаете об атмосфере беззаботного дачного лета, теплом море и тишине, тогда отправляйтесь на берег Азовского моря, в уютный кубанский городок Приморско-Ахтарск.
1: Приключения начинаются.
2: В отличие от раскрученных черноморских курортов, здесь нет суеты. Зато есть песчаные пляжи, целебный воздух и знаменитые ахтарские лиманы.
1: Погружаемся в историю.
2: В народе этот город называют рыбной Меккой Кубани. Для взрослых любителей рыбалки здесь настоящий рай. В местных плавнях обитает около сотни видов рыб. Судак, пеленгас и, конечно же, легендарная азовская тарань. А любители экстрима оценят местную станцию виндсерфинга. Благодаря ровному бризу и мелководью здесь учат летать по волнам под парусом даже новичков.
1: Время семейных эмоций.
2: Приморско-Ахтарск подарит семьям с детьми идеальный пляжный отдых. Вход в воду пологий, а вода прогревается мгновенно. Обязательно съездите к Ахтарским соленым озерам, чтобы бесплатно принять спа-процедуры с лечебной грязью. А в августе отправляйтесь на лодочную экскурсию к хутору Садки. Там распускается целая долина гигантских индийских лотосов. Зрелище просто невероятное.
1: Путешествия без преград.
2: Здесь есть и свои загадки. Любителей мистики привлекает старинный заброшенный маяк. По легенде, где-то рядом скифы закопали повозки с драгоценностями. Местные говорят, если бросить с высоты маяка монетку в море, древние духи принесут удачу в делах.
1: Смотрим на карту.
2: Добраться до этого тихого райского уголка удобнее всего на поезде из Краснодара или Тимашевска, а оттуда пересесть на рейсовый автобус или такси. Дорога займет пару часов. Остановиться можно на комфортабельных базах отдыха прямо у воды. А домой обязательно привезите связку вяленой таранки, баночку душистого кубанского меда и сувениры из морских ракушек.
1: Напоследок.
2: Приморско-Ахтарск – это место, где можно легко отключиться от городского ритма, подышать полной грудью и почувствовать душевное тепло. Открывайте для себя уютные уголки нашей страны.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Sweet Holiday от Below the на волнах радио Курга. Кстати, в уходящем первом вечернем часе на сегодня, который принесет за собой еще более темный вечерний, но в то же время романтичный и в каком-то месте счастливый, ведь он приближает нас к, бывает, даже главным вещам, которые кроются в простоте. Да, не только пятница, не только то, что можно в этот день сделать, и из дневного, по крайней мере, но и из вечернего, ведь там будут танцы на Пурге, друзья. Не забываем о том, что 10 часов пробьет, и возможность танцевать появится у всех. Она как бы есть и сейчас, но там будет еще веселее. А я с вами ненадолго попрощаюсь, но скоро вернусь вместе с выпуском новостей. Милки, Just the Way You Are попробует помочь вам расслабиться.
1: Место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио Пурга вещает на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Больше половины жителей Билибинского района проголосовали в первый день выборов. По последним данным, они показали наибольшую явку среди всех муниципалитетов Чукотки. Глава территориального избиркома Александр Бордюк рассказал, что голосование проходит спокойно.
2: Явка неплохая, люди идут, голосуют. Но обычно приходят, да, в пятницу голосовать, все идут с работы, либо перед работой.

регионального совета. Как сообщил Владислав Кузнецов, основной акцент сделали на обеспечении равных возможностей для школьников из отдаленных сел и подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них разработают программы досуга и профильные смены во время летних каникул. Как отметил глава региона, общее число участников движения превысило 6 тысяч человек. Сейчас в округе работают 58 первичных отделений в школах, колледжах и других образовательных учреждениях. До конца этого года планируют открыть не менее 10 новых площадок. Параллельно власти договорились о проведении курсов повышения квалификации для педагогов-наставников. По мнению окружных властей, это поможет эффективнее готовить региональные команды к военно-патриотическим играм. Чукотка присоединилась к всероссийскому проекту «Чистая Арктика». Как сообщает правительство региона, в этом году волонтеры соберут мусор в 7 районах и 18 населенных пунктах. Первой точкой уборки стал Певек. В микрорайоне Коса за день участники вывезли 8 тонн металлолома и 20 кубометров мусора. Параллельно продолжается подъем затонувших кораблей. В заливе Креста планируют вытащить 5 объектов. 2 судна уже находятся на берегу, и еще один подняли из воды. Отмечу, что проект «Чистая Арктика» работает на Чукотке с 2021 года. В прошлом году добровольцы собрали 40 тонн металла и более 150 мешков мусора. В акции участвуют студенты, сотрудники предприятий и общественных организаций. Завершится сезон уборок в конце сентября большим субботником в Анадыре. И в завершении выпуска. 28 сентября корабль Starship совершит первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли. Компания SpaceX сообщила, что ранее все испытания проходили по суборбитальным траекториям, а выход на орбиту откроет путь к созданию системы, пригодной для быстрого повторного использования. Запуск 14-й испытательный полет планируется со Starbase в Бока-Чика, Техас. Starship с носителем Super Heavy поднимется примерно на 275 километров, совершит около 6 витков и выведет 26 спутников Starlink. Полет продлится почти 10 часов, после чего корабль мягко приводнится к Тихом океане к западу от Чили, а Super Heavy в Американском заливе. Система высотой более 120 метров уже запускалась 13 раз, 8 полетов были успешными. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

А это елка совсем простым, что только могло быть в начале этого часа, ведь правда жизнь намного лучше, когда простых вещей в ней много. Да, в мелочах у нас и счастье, и хорошее настроение, возможно, даже иногда суть загадки, которую жизнь успевает подкинуть, а после дополните еще одной интересной головоломкой. Ну а как ее решать, друзья? Правильно, с хорошим настроением под музыку, возможно, звать друзей, дабы они подсказали, как, что и куда вставлять, может быть, напротив вытаскивать, поворачивать, и тогда, скорее всего, в компании вы найдете не только решение, но и просто хорошо проведете время. Ну а компанию прямо сейчас составляет радио «Пурга», и мы уже позвали добавку в виде градусов и самого Кравца.

Ты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, оркестр начинает играть симфонию, но вместо скрипок там пустые канистры, вместо барабанов старые покрышки, а вместо флейты водопроводная труба. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про музыкантов, которые играют на инструментах из мусора. Речь идет о реальных коллективах по всему миру, превращающих отходы в музыку. В Парагвае оркестр Реклайда исполняет классику на инструментах со свалки. Скрипки там делают из консервных банок и деревянных ложек. Виолончели собирают из старых бочек и вилок. В Австралии уличные артисты создают ритмичные биты из строительных касок и пластиковых ведер. А в Японии мастера изготавливают духовные инструменты из бамбуковых обрезков и ржавых пружин. И да, такие инструменты требуют особого мастерства. Звук настраивают с помощью обычных гаек и болтов. Пластик и металл заменяют традиционные струны и мембраны. А каждый концерт спасает килограммы отходов от попадания на полигон. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили билет на такой концерт? Или боитесь, что инструмент развалится прямо на сцене?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня на полках магазинов нам предлагают большой ассортимент пищевых масел. Но какие же из них выбрать для приготовления, а какими лучше заправлять салаты? Давайте разбираться. Для жарки подходят рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное. Это универсальный вариант, подходит для жарки и запекания. Рафинированное оливковое также отлично подходит для жарки. На кокосовом масле идеально готовить при высоких температурах. Кукурузное подходит для жарки и запекания, имеет нейтральный вкус. Масло авокадо идеально для жарки и салатов. Оно богато мононенасыщенными жирами. Для салатов и холодных блюд лучше использовать нерафинированные масла, например, оливковое, оно идеально для овощных салатов, пасты и соусов. Льняное масло богато омега-3, отлично подходит для заправок салатов и добавления в каши. Кунжутное масло незаменимо для азиатской кухни, но также подходит для салатов, придают пикантную горчинку. Тыквенное масло обладает выраженным вкусом и подходит для салатов и закусок. Кедровое имеет ореховый аромат и используется для заправки салатов и закусок. Соевое нерафинированное масло подойдет для холодных блюд и заправки салатов. Выбор масла также зависит от типа кухни. Кунжутное для азиатских блюд, а сливочное для выпечки, каш и добавления в готовые горячие блюда для вкуса. Выбирайте масло правильно, чтобы ваши блюда были еще вкуснее. Готовьте с удовольствием и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: За скрытые суперхеро на волнах радио Бурга. Да, супергерои здесь есть. Не только те, что музыку слушают, музыку исполняют и являются лирическими героями, но и те герои, которые, в принципе, существуют. Всем героям посвящается, ну и им же желается всего самого наилучшего, удачного, приятного, а вместе с тем продолжение музыкальной темы. Карнавал солдатов дух выдат, пинги, запаты и звонки, которая снова влюбляется, или он снова влюбляется. Понятное дело, кто герой песни, тот и будет совершать приятные вещи.
1: Радио Пурга.

0: бедра с Анатолием. Ну и, конечно, музыка, под которую хочется всем двигать. Ну а что у нас было? Кайзер Бразерс, разумеется. Они всегда дадут жару. Когда очень холодно и когда, на самом деле, довольно нормальная температура, тоже жару дадут. За это их и любим. Ну а прямо сейчас Coca Got You, Елена Караулова и новый час, в котором много крутого.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке завершился первый день голосования. Все избирательные участки округа закрылись для подсчета голосов. О том, как проходили выборы, рассказала руководитель Центра общественного наблюдения Надежда Ефимова.
2: Первый день у нас прошел в спокойной атмосфере. Мы наблюдали с самого раннего утра, с момента открытия избирательных участков, с 8 часов. Сначала, конечно же, был перед началом рабочего дня большой наплыв. Видимо, люди хотели проголосовать, исполнить свой гражданский долг, чтобы дальше спокойно совестью уже работать. Потом был небольшой спад. В обеденный перерыв мы наблюдали, что повысилась явка. Ну и к вечеру уже поубывающий. Везде очень дружественная атмосфера. Люди приходят с детьми. Очень здорово наблюдать, как уже с малых лет дети привлекаются к этому процессу. Детям интересно, они рассматривают стенды, рассматривают бюллетени. Многие родители доверяют свои бюллетени, чтобы дети их сбрасывали в ящики для голосования.
1: В Центре общественного наблюдения установлены мониторы, которые позволяют в режиме реального времени следить за происходящим на 17 избирательных участках Чукотки. Кроме того,

0: белую 4500, еще около 100 тонн в Краснино. Общий объем почти достиг 12 тысяч тонн. На Чукотке учредили новые почетные звания и денежные премии для медицинских работников. Депутаты окружной думы одобрили соответствующий законопроект. Теперь специалисты со стажем работы не менее 15 лет смогут претендовать на звание «почетный работник здравоохранения». Врачи с высшей квалификационной категорией с таким же стажем – звание «заслуженный врач». Также они получат памятный нагрудный знак и удостоверение. Будущему педагогу передали ключи от новой квартиры. В поселке Проведения молодую маму обеспечили собственным жильем по программе поддержки детей-сирот. Сейчас девушка находится в отпуске по уходу за ребенком, но планирует продолжить обучение по специальности «педагог дошкольного образования». Местные власти планируют и дальше пополнять фонд квартир для жителей, которые имеют право на господдержку. Участковый из Проведения стал лучшим на Чукотке. Капитан Руслан Белалов набрал больше всего голосов на региональном этапе всероссийского конкурса. Его поддержал 2021 участник голосования. Победитель служит участковым в отделе МВД России «Провиденская». Теперь он представит округ в финале конкурса «Народный участковый». Заключительный этап пройдет с 26 по 29 октября. В Анадыре завершили ремонт дороги до Хиузной. Восстановление полотна там шло с прошлого года. Только в этом сезоне для ремонта использовали более 7 тысяч кубометров грунта. В ремонте задействовали разные виды техники – автогрейдеры, катки, бульдозеры и самосвалы. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
1: Радио «Булька».

0: Ну и после вокзал Мирил ожидали очень многие, как и сейчас. Ведь уже 8 вечера, дорогие друзья, 20.07 на студийных. Это значит, что не только день подходит к концу, но и, к примеру, завершается первый день голосования. А о том, какие вообще вопросы можно осветить и вообще как, что было, что сейчас происходит, расскажет нас наш корреспондент Светлана Сторож. Светлана, здравствуй.
1: Здравствуй, Боря, здравствуйте, дорогие слушатели. Да, ты все верно сказал, у нас первый день голосования подошел к концу. Сейчас уже все участки закрылись. Я нахожусь на 4-м участке, который находится в спортивной детской школе на Строителей 9. И вот сейчас об итогах каких-то промежуточных первого дня и о том вообще, как была обстановка на выборах, нам расскажет председатель участковой избирательной комиссии Ольга Лис.
2: Здравствуйте. Ну, хотелось бы отметить, что... День сегодня был очень насыщенный, избирателей было много, но, слава богу, у всех было хорошее настроение, от этого и у нас было хорошее настроение, все делились.

0: с радостью, все делились улыбками. Ну, в общем-то, все прошло хорошо. Число избирателей, включенных в список избирателей на момент открытия помещения для голосования, составило 2416 человек. Число избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке, составило 90 человек. Число избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, составило 166 человек. Досрочно проголосовавших у нас не было.
1: Большое спасибо, Ольга. А я хочу напомнить, что у нас голосование продлится по 20 сентября. Жители выбирают депутатов Государственной Думы и Окружной Думы. В Президентском округе определяют новый состав местного совета, а в Чукотском районе главу Солонецком. Хочу сказать, что оставайтесь с нами, мы продолжим следить за событиями на участках. Борис?
2: Спасибо большое, Светлана, так что правильно сказала. Оставайтесь с нами, вы точно узнаете намного больше важной информации, что по выборам, и ведь у нас еще достаточно много времени вместе. И сегодня мы не завершаем представление, по крайней мере, музыкального характера.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Инженер пытался сделать устройство для кораблей. Не получилось. Зато случайно упавшая пружина вдруг начала ходить по столу. Так появилась одна из самых известных игрушек в истории. В студии Борис Медведев. 1943 год. США. Инженер Ричард Джеймс работал над оборудованием для кораблей. Его задача была связана со стабилизацией чувствительных приборов, которые могли раскачиваться вместе с судном. Для этого Джеймс экспериментировал с пружинами, но нужного результата добиться не удавалось. А потом произошло то, чего он точно не планировал. Одна из пружин упала с полки. И вместо того, чтобы просто плюхнуться на пол, она начала двигаться. Пружина переваливалась на соседнюю поверхность, потом на другую и постепенно спустилась вниз, будто действительно шла. Джеймс заинтересовался. Он начал экспериментировать с длиной проволоки, количеством витков и натяжением. В итоге получил именно ту форму, которая позволяла пружине двигаться таким необычным образом. Но возник вопрос, а что с этим делать? Сам Джеймс сначала не думал об игрушке. Зато его жена Бетти быстро поняла, дети от такой штуки будут в восторге. Семья решила попробовать продать пружину как игрушку. И тут все пошло не слишком гладко. Магазины не спешили брать товар. Для покупателя это действительно выглядело странно. Обычная металлическая пружина и вдруг игрушка. Тогда Джеймс решил не объяснять, а показать. В ноябре 1945 года в филадельфийском универмаге Гимблс ему разрешили устроить демонстрацию. Он поставил наклонную доску и пустил слинки сверху. Пружина начала медленно переваливаться с витка на виток, спускаясь вниз. Люди остановились посмотреть. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. За первые 90 минут Джеймс продал все 400 принесенных с собой игрушек. Покупатели наконец увидели главное. Слинки не нужно было объяснять. Ее нужно было просто запустить. После этого продажи резко пошли вверх. За первые 10 лет было продано около 100 миллионов пружинок. А сама игрушка оказалась неожиданно универсальной. Ее использовали не только для развлечения. Она становилась наглядным пособием для объяснения физических явлений, а позднее ее даже применяли как импровизированную антенну для радиосвязи. Но главное, слинки пережила десятилетия. Она появилась задолго до компьютерных игр, смартфонов и всевозможных электронных развлечений. И все равно осталась интересна именно потому, что в ней почти ничего нет. Просто пружина, которая умеет ходить. Иногда результат выглядит настолько просто, что сначала кажется бесполезным. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему мы не чувствуем боли, когда стрижем волосы? Вы удивитесь, но та часть волоса, за которой мы следим больше всего, моем, расчесываем, сушим феном, в конце концов остригаем, это уже мертвый материал. Он состоит из кератина, то есть белка, образующего прочный стержень. Вот эта часть не имеет ни нервных окончаний, ни сосудов, ни клеточной активности. Все живое и чувствительное находится глубже, под кожей головы, в волосяной луковице или фолликуле. Именно там происходит рост волоса, его питание и пигментация. По сути, волосы – это то же самое, что и ногти – роговевшие структуры, выдавленные наружу нашей биологии. Это уже результат организма, но не живая его часть. Именно поэтому вы не чувствуете боли, когда отрезаете волосы, так же, как не чувствуете ничего при подрезании ногтей. Ну, если, конечно, не задевать кожу.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальом тешкатка пангальте, нанам гашаус эум анна грогольхрынга. Йоркин кашети орган ршеркан теумесенка, амгротес эпэ, ин эген вентлине тангамаш о нирэкшикин мангиткин грах парош кашети йокин от мексеранвад. Аннин ра мексерат вангат нрок шотшама, наматваш анэрэш унганет депутатте госдумагте хон асхан кавсазыва. Мургнутекин парламентагте совет депутатан гуврэшкин округ кенан каминэншэш намнамэты. Губернатор Владислав Кузнецов пащан кутерок и неншельк гамга муниципалитета ипы гакалети ёшен. Шиманка етис это нитхнет наматвалет. Нрокас это гакалети ёпшит кошенет наматвалет нуте пышмак. Нка наматваркат нирахликин мангиткин грак парош орайшет. Итаком кторкин от койпы пенин янотыш о нитхнет пашетку кашети ёрг. В энгак на миксереткнет мышлинген кашети ёванват. Эот кайтагнет гэпчит кушинет кликин процент от калетиёк. Спискак ам калетваркат масмакан кон асхан кенак асвептама тысяч тенам отвалят. Авиакомпания «Аврора» гамгошлен отрвишет кулки билета та чайван вов НГП Хабаровскагды ташвах евы плиткон ngолты. Тангар коран ваш от чайвырга теньмалкин от сайтак. Тепенинэнгэ рингэнэнгэ трешэйвангат амкан средак. Анан яасыкен репкирнгэн кликкин мангыт каватыш окек. Билет нан тлянветы мангыткен ngрок 1860 вилш уравашан. Варкатама билеты Владивостокагды. Анан яасыкен Чай вырган нинди мышлян.

0: Вторника, ненди отвлекая выргама, гири ушли вышкова, шамаш это, машинен тысячте, мангат клейкен тоннат макешу, каше у тете нирек тысячте, кошусе тенграк, гасвеп тама тысячте, амкамек машин клейкен тоннат красни ноуте. Анканакрен на плеткуке над вышкари ушли таке, квык нота кену вентерауте, айве в НГП, генди реквешин ответ, симушир, гавашкама, амгроткен тысячте тоннат. Ответ на ясекен мутиньеви, камаш этингенди, мутиньеви, кирюшишин, вышкавыш, нирекшики, намгроткин, тысячти, тоннат макешу. Умкешерек амгошинат, рышкатек гынникат, миксиш энкен, нерейтенгенет, нутенут, уреш у тысячти километрат, гюш этенмеске квешинат, хез атканат намнамепы Ушаковская, арганан нерейтенгенет, ванват минкешевер катумкет, тляма нерекешингатамы овцы быкат, игат, рикукет, кэперте, мемаштер, эвот сама, райопаньганат, амрантень мавганат, турыш атвишых таткунэнет, мутиньи век мески мальтеть это нарыхата кынникат кэш ой ум кэт епа ешит кынекве гаймаген шейвыркат и таке он нымка кэнэтэн мес пакир это шеретэн кам шейвыркат и жир кинота екве. Мутке тэгнакэт эс атау.
1: Радио

Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос. На самом краю Солнечной системы нашли объект размером всего в несколько километров. Они настолько тусклые, что некоторые в 100 миллионов раз слабее того, что способен увидеть человеческий глаз. Похоже, маленькие ледяные тела помнят, какой была Солнечная система миллиарды лет назад. В студии Борис Медведев, и сегодня отправляемся туда, где Солнечная система выглядит по-другому. За орбитой Нептуна начинается огромная область, которую называют поясом Койпера. Там находится Плутон, другие карликовые планеты и огромное количество гораздо более маленьких тел. Большинство из них мы даже не можем увидеть напрямую, уж слишком они маленькие. Некоторые настолько тусклые, что если представить такой объект на Луне, с Земли он выглядел бы примерно как небольшая группа светлячков. И вот именно за такими крошечными объектами сейчас охотятся космические телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб. Недавно исследователи впервые использовали их вместе, чтобы изучить самые маленькие далекие тела за орбитой Нептуна. И нашли 27 объектов. Один из них оказался размером примерно с небольшой город, около 5 километров в диаметре. Для космических масштабов это буквально пылинка. Но вот для науки это оказывается настоящим архивом. Дело в том, что эти тела сформировались на раннем этапе существования нашей Солнечной системы. Когда вокруг молодого Солнца вращался огромный диск из газа и пыли, частицы постепенно сталкивались и объединялись. Так появились первые строительные блоки будущих планет. Некоторые из них продолжили расти, а некоторые так и остались небольшими. И вот эти тела за Нептуном смогли сохранить состояние вещества, существовавшее еще на заре системы. То есть, условно говоря, перед нами не просто камни, а замороженные остатки эпох, когда планет еще не было. Исследователи ожидали увидеть кое-что логичное. Маленькие объекты за миллиарды лет должны были чаще сталкиваться друг с другом, а столкновения меняют поверхность, разрушают верхние слои, перемешивают вещество. Поэтому ученые предполагали, что маленькие тела будут выглядеть совсем иначе, чем крупные. Но оказалось, не совсем. Их цвета и свойства поверхности во многих случаях оказались похожими на более крупных соседей. Получается странная картина. Небольшие объекты смогли пережить миллиарды лет. Некоторые из них перемещались по сильно вытянутым орбитам. Некоторые вообще родились ближе к Урану и Нептуну, а потом были вытолкнуты далеко наружу. Они пережили огромные изменения в системе, но при этом сохранили признаки своего первоначального происхождения. Чтобы узнать прошлое, не всегда следует искать огромное. Самые маленькие свидетели тоже могут оказаться полезными. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Есть мнение, что чем меньше женщина за собой ухаживает, тем больше денег она тратит на одежду. Утверждение спорное, но доля правды в нем есть. На спортивном подтянутом теле будут хорошо смотреться любые непритязательные джинсы с майкой. А если забыть про фитнес и налегать на пирожки, то одежде предназначается уже другая роль – маскировать недостатки фигуры. Плотные дорогие ткани, индивидуальный пошив и так далее. Однако не будем кидаться в крайности. Давайте просто научимся выбирать такую одежду недорогих марок, которая будет смотреться на вас сногсшибательно. Во-первых, обращайте внимание на качество шитья. Проверьте в примерочной швы, молнии, пуговицы. Торчащие нитки и кривые строчки испортят даже самое прекрасное платье. Если вы заметили, что выточки топорщатся, проходите мимо. Второй момент. Чистые натуральные оттенки всегда выглядят дороже и благороднее. Невыразительные ткани выдают дешевую одежду. Да и слишком яркие цвета сослужат вам плохую службу. В синтетических тканях они выглядят очень плохо. Если вещь яркая, она должна быть очень качественной и добротно сшитой. То же самое с кислотными металлическими оттенками. Ярко-розовый стрейч легко превратит вас в сельскую модницу. Носите классические черный и белый, выразительные сиреневый и голубой или насыщенные синий и бордовый. И не ленитесь подгонять у портного вещи под себя, укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным. Все это заставит вещи смотреться не в пример лучше. И самое главное, скажите «нет» подделкам. Сумки, футболки и кошельки с фейковыми логотипами известных брендов – это то, что вас будет упрощать.
0: Территория женщин.

Танцы на бурге.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

На Чукотке полный

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенной. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хаки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такое моветон, вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся туда, где сама Земля дышит, где Земля парит, гудит и бросает в небо фонтаны кипятка. Наша цель – легендарная Камчатка и ее два главных чуда – долина гейзеров и кальдера Узон.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Представьте, вы садитесь в вертолет в Петропавловске-Камчатском, и под вами проносятся бескрайние тундры и заснеженные вершины вулканов. Это не просто перелет, это начало приключения. И вот вы приземлились. Воздух пахнет серой и влажной землей. Вокруг долина гейзеров. Это настоящий природный котел, где из-под земли с шипением и грохотом вырываются столбы горячего пара. А совсем рядом кальдера Узон. Там огромная котловина. Это все, что осталось от гигантского древнего вулкана. Дно этой чаши кипит жизнью. Грязевые котлы, разноцветные водоросли и вечные пары.
2: Время погрузиться в новое.
1: Лучшее время для такого путешествия – лето, с июня по август, когда природа Камчатки раскрывается сполна. Но поверьте, впечатление стоит каждого потраченного часа и каждой минуты полета. По словам эксперта-путешественницы Евгении Поляковой, Камчатка – это место, где начинается Россия. Летом вас ждут восхождения на вулканы и встречи с китами в океане, а зимой можно заняться экстремальным катанием на лыжах и погрузиться в горячую ванну термальных источников.
2: Готовимся к полету!
1: Конечно, райские места требуют подготовки. Чтобы попасть в долину гейзеров, билеты на вертолет нужно бронировать заранее. И будьте готовы к капризам погоды. Она здесь очень переменчива, как у нас на Чукотке. Но как только вы окажетесь на этом месте, все поймете. Это не просто поездка, это прикосновение к чему-то изначальному, к самой силе планеты. Это пешая прогулка по другому миру, где ландшафт больше похож на марсианский. Так что, друзья, если вы готовы к настоящим впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь, собирайте рюкзак, надевайте прочные ботинки и вперед навстречу дыханию Земли на Камчатке. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Радио номер один на Чукотке.

150 километрах от села Кипервеем расположился Анюйский вулкан, который потух каких-то несколько тысяч лет назад. Застывшие лавовые потоки тянутся на 60 километров от жерла вулкана. Жители Кипервеема могут слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал глобус? Идея создать модель Земли в виде сферы пришла к ученым задолго до появления первого физического глобуса. Еще в древности ученые знали, что Земля имеет форму шара. Это открытие, хотя и не было принято сразу всеми, стало основой для дальнейших исследований и создания глобусов. Первым известным глобусом, созданным для массового использования, стал глобус, изготовленный немецким ученым Мартином Бехаймом в 1492 году. Бехайм был астрономом, картографом и инженером, а его глобус стал важной вехой в истории науки. Он был сделан в Нюрнберге. На нем была изображена Земля, окруженная океанами, но с рядом неточностей. Например, он не содержал Америки, поскольку континент был открыт лишь в конце 15 века, вскоре после того, как был завершен проект глобуса.
0: Территория фактов.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблемы связаны с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

0: знаете ли вы?
1: Путешествия положительно влияют на психическое здоровье благодаря изменениям в окружении и возможности новых впечатлений. Исследования показывают, что поездки могут снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общее удовлетворение жизнью. Кроме того, путешествия способствуют физической активности и социальному взаимодействию, что также приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. Отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти. Их можно сделать в виде узкой полоски или наоборот – оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации. Это тип баков, который выбривается под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Новое в искусстве всегда может шокировать. 1928 год, Нью-Йорк, один из крупнейших кинотеатров города.
4: Господа, а что сегодня здесь будут показывать?
3: Здесь будет представлен новый фильм с новым героем, говорят, это будет сенсация.
4: Как интересно, ну пойдемте же скорее. Мама, помогите! Мышь, я боюсь мышей, на помощь! Мамочка, мама!
3: Откуда в кино мышь, спросите вы? Оттуда! 19 сентября 1928 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом.
2: Мышонок еще не был известен всему миру и вызвал неоднозначную реакцию женской, особенно аудитории.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пруга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пруга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Река Нерпичья впадает в Анадырь с левой стороны. На реке живут сидячие чукчи. Так описывал предков жителей села Кончалан еще в 18 веке этнограф Яков Линденау. До конца 19 века река Кончалан называлась Нерпичьей. А в селе Кончалан, что расположилось на реке Кончалан, можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуппа, в эфире программа «Сели, поели». Делюсь с вами рецептом булгура с курицей в сливочном соусе. Это блюдо для любителей калорийной пищи, поскольку и булгур, и курица, и сливки достаточно питательные. Что нам понадобится? Куриное бедро 300 граммов, булгур 150 граммов, половинка луковицы, небольшая морковь, зубчик чеснока, 150 мл сливок, масло растительное для жарки, соль и перец по вкусу. А готовить проще простого. Лук, морковь и чеснок почистим и помоем вместе с курицей под проточной водой. Просушим все бумажными полотенцами. Куриное бедро нарежем ломтиками, обжарим в небольшом количестве растительного масла до слегка золотистой корочки. Уменьшаем огонь, добавляем измельченный лук, морковь и чеснок, жарим минут 5 до мягкости овощей. Теперь очередь промытого булгура. Заливаем стаканом воды и тушим под крышкой 20 минут. Булгур должен полностью приготовиться, а вода почти выкипеть. Теперь добавим сливки средней жирности, солим, перчим по вкусу, перемешаем и готовим еще 2 минуты. Сливки должны хорошенько прокипеть и слегка загустеть. Выключаем плиту и даем блюду постоять 10-15 минут. Крупа еще слегка набухнет и впитает немного сливок. Очень вкусный булгур с курицей готов! Пробуйте с удовольствием. Приятного аппетита. Услышимся на волнах радио Пурга.
0: Сели, поели.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Кажется парадоксальным, что глобальное потепление связано с повышением средней температуры Земли и сопровождается аномально суровыми и экстремальными холодами, которые нередко проявляются даже и в нашей зоне. Однако это не противоречие, а результат сложных климатических процессов, происходящих в атмосфере и океанах. Основным механизмом, объясняющим этот феномен, является изменение циркуляции воздушных масс. Потепление Арктики приводит к ослаблению и деформации полярного вихря, мощного потока холодного воздуха, который обычно удерживает над северными широтами. Ослабленный вихрь становится нестабильным, и арктический воздух прорывается далеко на юг, вызывая резкое похолодание в регионах, где обычно зима мягче. Это и объясняет, почему в Европе и Северной Америке, и даже Азии наблюдаются неожиданные морозы на фоне глобального потепления.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Один известный герой наконец получил большую сольную игру, а другая серия решила вернуть игроков туда, где это когда-то начиналось. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга». Киберминутка. Недавно на PlayStation 5 вышла Marvel's Wolverine, большая сольная игра про Логана от Insomniac Games. В центре сам Росомаха и его способность переживать то, что обычного человека отправило бы, ну, как минимум, в больницу. В бою можно использовать когти, усиленные атаки и специальную способность Last Stand. Когда Логан получает серьезные повреждения, он восстанавливается прямо во время сражения и продолжает бой. История отправляет его в разные части мира, а среди знакомых персонажей, конечно, будут Мистик, Саблезубы, Джин Грей и многие другие. Игра стала первой большой сольной игрой Росомахи от Insomniac и второй в целом за все время. Для геймеров старше 16 лет.
0: Киберминутка.
1: А Blizzard недавно объявила World of Warcraft Forever. Это отдельная версия игры, которая вернет нас в эпоху классического Азерота, но не просто копируя старый World of Warcraft, как это было в классике. Разработчики подготовили новые территории, задания, подземелья, рейды, новую расу Skyborn, и вот получилась своеобразная смесь старого WoW и нового контента. Эдакий WoW Classic Plus, о котором люди мечтали уже 6 лет. Бета-тест запланирован на ближайшее время, а полноценный запуск на ноябрь. Ждем! Для геймеров старше 12 лет. С вами был Борис Медведев. Это были «Игровые новости» на радио «Пурга». До встречи в эфире!
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
2: Радио «Пурга».
3: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Каждый понедельник мы даем себе обещание начать правильно питаться, заниматься спортом и не забывать про питательные маски для волос. Список внушительный, и все во благо красоты. Но почему-то проходят годы, а мы продолжаем ложиться спать, не сняв макияж. Полезные привычки нужно вводить в свою жизнь постепенно, и тогда все обещания самой себе станут куда более реальными. А начать стоит именно с качественного очищения кожи. Прежде чем отправляться ко сну, нужно тщательно умыться, иначе поры забьются, и кожа не сможет получать питательные вещества и будет выглядеть тускло. Ну и, конечно, не забываем про отшелушивание. Скрабы помогают улучшить кровообращение, в результате чего кожа сияет. Второе правило. Раз в неделю моем с мылом кисти и губки для макияжа. Представьте, сколько на них скапливается пыли и бактерий. Остатки тонального крема, кожного сала, пудры. И все это вновь и вновь вы наносите на свое лицо. Ну и, конечно, защищайте кожу от ультрафиолета. Крем с SPF-фактором нам нужен даже зимой. Это один из основных способов предотвратить фотостарение. Еще одна полезная бьюти-привычка – это сон на шелковых подушках. И дело не в том, что так вы будете чувствовать себя буквально королевой. Сон на шелке замедляет появление морщин, заломов. Все просто. Трение кожи об гладкую поверхность наволочки минимально. И благодаря все той же невероятной гладкости шелк усиливает блеск волос и предупреждает появление сеченых кончиков. Ну и, конечно, спите с пользой для собственной молодости. Наносите крем или маску, которые позаботятся о регенерации кожи во время сна. И последнее. Руки и ноги тоже нуждаются в уходе. Порой достаточно просто наносить на них крем или масло каждый день перед сном.
0: Территория женщин.

Радио Пурга.